же в обилля, сиду же в обишка, лева вишина лама муллогелла, и мете же ну беллу булла стрелла, ца-ца. Си нун фай гестука, нун че ста ниента фа, а каса сен